0: за вашето зрение от 1981 година.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.